0: Я слушаю маестрал, или мой сын слушает маестрал?
1: При школе слушаем радио маестрал. Они су врх.